0: Dove che c'è?
1: Куда попали вы, Галиполи в Афинах? Где вы теперь, Париж и Баку?

Носили из голода газетные рекламы Константинополь и жоп своих давали на прокат. Мой брат в Иркутске сторожем больницы, отец Гладьев.

сердце истомилось, истоскалось. Душа в Россию ищет Тюргенина, как хороши.